0: без перестанку моліться.
1: Благословен Бог, благодарны Тебе за еще один день жизни, который Ты даровал нам, Боже. Благодарны, что Ты сохранил нас до сего времени и сего часа. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты посылал нам в этом дне физическую и духовную пищу. Боже, благодарю Тебя за то, что Твоя охрана, она всегда окружала всех нас. И просим у Тебя благословения на ночь предстоящую. Отец Небесный, благослови в этой ночи нашу страну. Боже, благослови наш народ. Также прошу, Боже, благословения для тех, кто сегодня проходит скорби и болезни, и для кого каждая ночь, она, может быть, приносит боль. Боже, пускай Твоя сила и благодать заберет всякую немощь и всякую боль и дарует Твоим возлюбленным Твой сон, Господь, который от Тебя. Благослови нас в этой ночи, даруй нам этот физический отдых, чтобы в завтрашний день мы могли вступать со свежими физическими силами. Мы предаемся в Твои святые руки и уповаем на Твою защиту и охрану. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.